Художник-воинов в числе немногих занимается разрешением проблемы искусственного звука. Он делает звуки из простой бумаги. Немые герои будут звучать. Заготовки окончены. Весь бумажный оркестр переезжает на мультипликационный станок. Справа рисованные герои, слева рисованный звук. Так выглядит в снятом виде рисованная звуковая дорожка, обычно спрятанная слева за экраном.